что за дом притих, погружен во мрак на семи лихих продувных ветрах. Всеми окнами обратясь во враг, а воротами на проезжий тракт. Хоть устать я устал, а лошадок распряг. Эй, живой кто-нибудь, выходи, помоги. Никого, только тень промелькнула в сенях. Да стервятник спустился и сузил круги. В дом заходишь как, все равно в кабак. А народишка, каждый третий враг. Своротят скулу, гость непрошенный, а броса в углу и те перекошенный. И затеялся смутный, чудной разговор. Кто-то песню стонал и гитару терзал, и припадочный малый придурок и вор.

бы вином, а в ответ мне, видать, был ты долго в пути и людей позабыл. Мы всегда так живем, траву кушаем, век на щавеле.

тонула, сколько схлынула и кидала, меня не докинула. Может, спел про вас неумелая, очи черные, скатерть.